0: Шира, вот так это все, чички, надо вот это вот это штучку делать, штучки, да, вот так это все.
1: Oh,